0: Smash my knee, Tischen, Panast!
1: Alter, der Weiß ist sich geil. Kartoffeln, Riegel zu Kartoffeln, dann so weiß. Feier. Когда играет музыка, я не могу стоять. Моя голова начинает кивать, вот они чайно. Мои плечи подтягиваются, бедра начинают качаться, ведь меня за.

Нет, чувак, я не хочу домой. Я хочу еще немного потанцевать, это не преступление. Нет, чувак, я не хочу домой. Я хочу еще немного потанцевать, это не преступление. Давайте танцевать всю ночь напролет.